Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер FS 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: ПК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0 плюс.
1: Биш жимля. Биш секунд. Биш сырау. Хэм біргіне жауап. Хэр шимбе. 16:30. Былғар радиосында.
2: Уника плюс.
3: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
4: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
5: Булгар радиосы фест.
4: Популяр җырчылар,
6: дәртле җырлар,
3: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез!
6: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик.
7: Билетлар Татнефть арена буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарайы. Казан РТ 6 районы 42-нче ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикле 6+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Мәләрішін телефон 249-16-31.
1: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технологии продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие. Имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
2: Курбан бейрамына әзірме? Новые ворота фирмасы чиста, дұрыс шартларда өскен, роман тұқымлы яхшы сарыплар тәкдим итә. Шалтыратыгыз 8-96-00 51-27-13 8-96-00-51-27-13. Радио промокодын айтып 10% ташлама алыгыз.
3: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
4: Ихтибар, ихтибар. Ин яхшы хан куптерле мебель Савинова сауда үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сауда үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сауда үзәгенә кил. Емашев 93.
5: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
6: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-313.
7: Бәҗмәх эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
8: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
9: Авыл слушы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш, җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
10: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Илгәрәй.

0: Березка питомнига сезнің үшін түрлі хауа шартларына шыдам хамнықлы 70 мүнлі бағаш куақ өзінтілер әзірләді. Климат шартларына туры кетіріп өстірілген, сирияк үшірі тұрған популяр жилляк жемеш хам декоратив хауа шөзінтілері, газон, купиолық шешеклерін 1 мүнлі артық түрі хам сорты тәғдім етілі. Кетіріп хам отыртып табир әбіз. Өзінтілеріні дүріс тәрбейлі оланларын оңлатабыз. Березка питомнига. Білішмә үшін телефон 31-0031. Шәһәр коды 88552.
1: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани 222-5104.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
4: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность. Искусственный интеллект. Общежитие предоставляется. 272-39-04. Код города 8-843.
5: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение
6: 13+. УСОСО грузин ресторанында зур яңалык. Олар хәзер Ершов урамы 1-ші айыртында Корстон сәуде үзәгінің 1-ші қатында. Түрлі мәжіліслер, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлық ит ризықлары да хәләл. Грузин милли ризықларын ауыз итәргә теләсәгез, УСОСО ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандағы телефон 259-29-39.
7: 2026 елның 15 июнінен 20-сіне қадар Қазанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Толырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу kamaltheatr.ru сайтында. 16+.
8: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
9: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
10: 2026 год.
11: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-ші йорт. Телефон 8-987-424-55-31.
12: 8-987-424-55-31.
13: Ертәнгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
14: Ертәнгі ош яңа пішкен ипи ісі, һәм Елмайның ақ майы білән башлана.

0: Ю тазы 105.3 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Құрбан бейрәміне әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарыплар тәрдімеде. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
2: Пап, снег!
3: Погода портится.
2: Почему мы так медленно едем?
3: Чтоб не попасть в аварию.
2: В кино опоздаем.
3: Выберем другое.
2: Не хочу другое.
3: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
2: Пап, давай помедленнее.
4: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сировкин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0+.
6: Ихтибар! Ихтибар!
7: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
8: Уникенче сентябрь Татнефть аренада!
9: Булгар радиосы фест!
8: Популяр җырчылар!
9: Дәртле җырлар!
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
8: Килегез!
9: Татнефть аренаның бозын
7: бергәләп тик!
10: Билетлар кассир.ру сайтында.
11: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Талас, Программа «Бренчир». ОКРН 118-484-71-89-586.
10: 2016 ел. Яшик Леонта Плюс.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Айгөл Сәрдиева.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипеге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, яратуқ исі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашак теме. Сатуныкталарын насырагыз.
3: Бүгүн 23-й май, шимбе күнү Казанда һәм Татарстанда аяз үчен булутлу күн, явым түшүмнөр көтүлмөй күн, яктан күнөккөн батышка өзгөрүшөн жил. Күн дәвамында 26 градус, жылыдан 31 градуска кадәр иссе. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 21 градус, жылы геомагнит таратыныч 9-дан 3 бол белән билгеләнә.
0: Радиосында реклама.
4: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
5: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Бесценные дары природы. Максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова. Это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова. Курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалистов.
8: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нива», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
9: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
1: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә біребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы, Мәжит Ғафури урамы 22-ші үй. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
3: XL Outlet.
4: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
5: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
6: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі, хэм Елмайның оқымайы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртенге ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тем.
7: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
8: Олсу хэм азат фазлыйфлар.

0: Бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлумәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Абитуриент Ларихты Варана. Россия Ислам Института 2026, 2027 уку йылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.

0: Радиосында реклама.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Березка питомника созначен только хорошо шартлар на щедом хам наклажит меж мгля багаж куагус интеля разряда. Климат шартлар на туры китривус цирльган, сирягы шреторган, популяр жилляк зимеш хам декорации хавашу с интеля, газон купил лак шешекларин, дермин на артак туры хам сорта так димителя. Китрив хам утр тепта биребез, ус интеля на дурис тарбеля, уолан на рнола табас. Березка питомника, бришмешен телефон утазбер 00 утазбер, шехер года Сигас-сигас-биш-бишики.
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
5: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие. Имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
6: Ипиге ялган мой тәмінде, әни қолларының назы. Яратух исе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ерт жылысы яшеренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында, тәмлетті. Балашақ тәмі. Сатунықталарымнан сырағыз.
7: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
8: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
9: Құрбан бейрамы екінлаша. Сорықларға һәм сыйырының жетеден бірілішлеріне заказлар қобыл етебіз. Шариғат қонымлары бойынша шолып, ішкер тіпті беребіз. Телефон 8-917-935-2079. 8-917-935-2079.
10: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
11: Соба инкубаторы пешкен бодайош обыскен 30 кыннек рос 68 тұқымлы итшебелері сота. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
12: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш» жоопылығы шекленген жамғияты.
13: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
14: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
15: Ильсур Шәрипҗанов.

0: Әлімет 92.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Иғтибар! Терезе керек болса, олтын қолыны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
2: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон в Сарманово 2-53-53.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
7: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
7: Популяр җырчылар!
9: Дәртле җырлар!
10: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
7: Килегез!
11: Татнефть-аренаның бозын
12: бергәләп әрәтик!
13: Билетлар Татнефть-арена Боз сарайы кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС-1000 Татнефть-арена Боз сарайы Казан РТ Чистай урамы 42-нче ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
15: Ринас Шихапов «Шомурт шәшәк атканда». Жыр ұшы екен Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Әгірже 107.9 FM. Радиосында реклама.
1: Құрбан бейрәміне әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарықлар тәрдім еді. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13 Радио промокодын айтып 10% ташлама алығыз.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Их ты бар!
4: Их ты бар!
5: Их ты бар! Радиосы тәқдим итә.
6: 12 сентябрь Татнефть аренада.
7: Булгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар,
7: дәртләшерләр,
5: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез.
7: Татнефть аренаның бозын
5: бергәләп тик.
8: Билетлар кассир.ру сайтында.
9: КОО кассир.ру национальный билетный оператор. Казан 20 км 1 ЕР. ОКН 18-84-71-79-84.
8: 2026 ел. Яшекләү 6+.
10: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай». Һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Яшекләве 12+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Жи Шаймурзина, дус туғаннар орасы. Жыршы екен Болгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы еласыз.

0: Міне шушы бір несе минут ішінде шул қадарлы жауаплар язышсыз деп бошыма да кетірмеген едім. Демек, елғыз кіші дегені бар, екі сөзіні яздырға керек еді таңын, тулы жимле келіп шықсын ішін. Елғыз кіші ярты бәхіт деп язалар, қонаты қойрылған құш кібік бұла деп, қонатсыз құш, қонатсыз құш, етім кіші, елғыз кіші сыңар қонат деп те язғанлар. Сынсыз кіші, сонсыз кіші деп те язалар мұнда. Ялғыз кіші, сонсыз кіші. Хәм білесіз мә? Қазаннан нәзіле язып жіберген ялғыз кіші, ялсыз кіші бұла дейлбер деген. Мен мінә шушы жауапны күткен едім. Нәзіледен соң бик көпләр язған. Ялсыз кіші деп. Хәм бүләккә Болғар радиосы тамғасы логотипі түшірілген блокнот білән ручка болар. Үш күннәрендә біз сізні Нәзіле Болғар радиосында күтіп қалабыз.
1: Болғар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті шәхси шмәккәр Фәхреддинова.
3: Дұсларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсірейтіп күн әйтем, адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йорт.
0: Бүгін 23 май күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан бұлытлы күні яуым түшімнер көтелмей күн яқтан күн яқ күн батышқа өзгерушен жел. Күн дауамында 26 градус жылыдан 31 градусқа қадар іссі болашақты көрсеті. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 24 градус жылы геомагнит қаратыныш 9-дан 2 бол білен белгілені.
1: Радиосында реклама.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
5: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
6: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2026 ел 0+.
7: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-313. 2600-313.
8: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
10: Соба инкубаторы пешкен будаешь обыскен у тысканник рос 68 токумла и чебилеры сота. Соба дага телефон 2-36-81, код 8-8-43. 62.
11: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
12: Национальные проекты России. 0+.
13: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0+.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Березка питомнигы сезон ішін түрлі хауа шартларына шыдам хамнықлы 70 мүнлә бағаш куақ өсінтілер әзірләді. Климат шартларына туры кетіріп өстірілген, сирәк үшірі тұрған популяр жилләк жемеш хам декоратив хауғаш өсінтілері, газон, купиолық шешеклерің 1 мүнлә артық түрі хам сорты тәқдім етілі. Кетіріп хам отыртып та беребіз. Өсінтілерді дүрес тәрбиелі оланларына олатабыз. Березка питомнигы. Білішмә үшін телефон 31-0031. Шәһәр коды 88552.
1: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
2: Қойдан бұл тауыш келі, сілет жегіс мен оларға дәші. Береді болағызны шанышылы дұслар, қызықлы шоралар, еңа білім нәркеті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социал шілтерлерді жейіні сілетті өткер. Күбу үксәселет өкілейін 163-46-60-Озан.
3: Құрбан бейрәміне әзірме? Новая ворота фермасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарыплар тәғдім еді. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
5: Курбан бейрамы йоқынлаша. 40-ларға һәм сыйырның 7-дән бірілішлеріне заказлар қобыл етебіз. Шариғат қонымлары бойынша шолып, ішкертіп тәбіребіз. Телефон 8917-935-2079. 8917-935-2079.
6: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
7: Санаторий Бакирова. Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8 800 269 23.
8: www.bakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
10: Уникенче сентябрь Татнефть аренада.
11: Булгар радиосы фест.
10: Популяр җырчылар,
11: дәртле җырлар,
12: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
10: Килегез.
13: Татнефть аренаның бозын
12: бергәләп әрәтик.
14: Билетлар Татнефть арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена боз сарай. Бозан РТ 600 евро на прыгай кинчев. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 Яшиклева 6 плюс.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: Буа районында Курбан бейрәмене тұқымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратығыз 8987-276-9534. Бәйрәм мүбәрәк болсын.
2: Иғтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется. 272-3904, код города 8843.
4: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм яқынши тилләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарайы. 2026 ел 0+.
5: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр Иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
7: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
8: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
9: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Реклама.
1: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям: теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-0155. 251-0155. Возрастное ограничение 13+.

Союза. Зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Шамашар Аныш Балтай Олында Яшоше Фахрутинова Рауза Ялял Тинкызның Туған Күні Қадырлы Апамны Бейрамы Білен Котлайвыз Дүнияның Сау Хоасын Сола Призықларын Тотып, Гүзәлігін Көріп, Уз Ойақларын Білен Юре Болаларын, Туғанарын Білен Бірге Ағымыр Кешіруіңні Тілейбіз. Уй тілеклерін, тин, туартыңларын, тыныш, саулығын ынықлы болсын. Ауырмай қойғы қасырат көрмей ұзын ғымыр етуіңні. Ғойлі шатлығы, болаларыңның, яқынларыңның игілігін көріп яшарға ясын құдай. Нықлы тазалық, ұзын ғымыр, оқ бәқітлер білен, мұл тұрмышта яшауыңны тілейбіз. Құдай тағылы сенің шол бәқітлеріңі істеп, сәлеметлік берсін. Көп мәйеллер оқыған дұғаларың қабыл етіліп, ғымыр дәфтерің бойынша жәннәтлерде болырға яссын. Иңізгі тілеклер білен сені абыйың Рустам келінің Илхамия племянницың Гүзәлия Алсу Зілфия племянниғың Радик дейілді әлігі құтлауда. Құтлау иса бұлға radio.com сайты аша келіп ерішті. Достар, әлігі минутларда дәлі сіз сайтыбыз аша құтлау юлы оласыз. Шылайық менің қолымда тағым бір сайт аша келген құтлау біз бар. Фахим әфендіні юбилей білен құтлар біз тек реклама шығарылышынан соң.
1: Радиосында реклама.
2: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 89179373738.
3: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
4: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
5: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
6: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
7: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmlotto 26. Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в Farmlotto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая.

0: 103.3 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Құрбан бәйрәміне әзірме? Новые ворота фермасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарықлар тәғдім еді. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
5: Ихтибар! Ихтибар!
6: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
7: Уникенче сентябрь. Татнефть-аренада.
8: Булгар радиосы фест.
9: Популяр җырчылар,
10: дәртле җырлар,
11: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
7: Килегез!
12: Татнефть-аренаның бозын бергәләп
13: әрәтик. Билетлар кассир нуктару сайтында.
14: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан 20 грамм бренчир. Украин 118-484-71-89.
15: 2026 ел. Ящик для ОТО+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
16: Арыслана, яз жилләре. Жыр ұшы екен, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Amber.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
2: Авыл слушы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
3: Жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
4: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
5: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Ландыш Баховый.

0: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
1: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
2: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технологии продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие. Имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
3: Бокша козадам, беренга утаттам, терезелерни колштырасы калды. Ким кемережага тидерге? Ким узышының профессионалы? Ким килеп улшеп куйып киде?
4: Әлбәттә, Алтын кул. Шулай ук Алтын кул ұйышмасы алюминий конструкциялар, беседка һәм верандаларны пиялалый. Сезнең өчен Апас һәм Кайбыш районнарында офислар эшли.

0: Шермішен 107.7 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
3: Что политологи и эксперты называют рукопожатием с исламским миром? Почему татарстанцев в гостях встречают не просто по-дружески,

0: Союзында реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
5: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗән мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
2: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Кайнар хит. Кайнар
4: хит. Кайнар хит. Диджей Радик һәм Алина Давыдова. Авыл кайым. Җыр шикән Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркемендә кирип тавыш юллый аласыз.

0: Радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Хурматлы дустым, тиздән Курбан байрамы. Әсен әзер түгелмәле, борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны чикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
3: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.

0: Буа районында Құрбан бейрәміне тұқымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратығыз 8987-276-9534. Бәйрәм мүбәрәк болсын!
1: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
2: Их ты бар! Их ты бар!
3: Их ты бар! Булвар радиоса тәкъдим итә!
4: Уникенче сентябрь, Татнефть-аренада.
5: Булгар радиосы фест.
4: Популяр жыршылар.
5: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез.
5: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик.
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Талстограмм и Бренчир. ОКРН, ИЗУНСИГЕС, 4884, 7189, 5604.
6: 2026 ел, ящик лево 6+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Замира Рәҗәп.

0: Татарстан! Многоликий Татарстан!
1: 6+. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в которой мы рассказываем о национальностях, проживающих на территории Республики Татарстан, и о мероприятиях общенационального значения. Сегодня мы поговорим о русском народном празднике «Каравон», который прошел в селе Никольское Лаишевского района Татарстана. Он открывает череду летних праздников традиционной культуры народов Поволжья. Фестиваль русского фольклора «Каравон» уникальный. Здесь всегда царит неповторимая, непринужденно радостная атмосфера, где зрители и артисты часто меняются местами. «Каравон» — это главный русский народный праздник в Татарстане. Он имеет свои особенности. Этот праздник проводился в память о святом Николае Чудотворце, покровителе русского народа и заступнике крестьян. Жители Никольского относились к святому с особым почтением, так как именно он дал название селу. В день праздника все невесты, надев самые красивые наряды, выходили на луг и водили хоровод. Это были невесткины смотрины. Чтобы год был урожайным и во всем улыбалась удача, необходимо было выполнять ряд обрядов. Среди них хороводные песни, невесткины смотрины, изготовление своими руками кукол-тревеничек. Праздник обычно отмечался в течение 3 дней. Начавшись с церковной службы в сельском храме, он переходил в дома к семейным праздничным столам, а затем на улицу, где устраивались гуляния. Вечером собирались на зеленой лужайке в центре села и играли каравон. Хоровод по старинной традиции, соединившись с мизинцами, шли особым каравонным шагом и пели определенные

0: популярные песни, звучавшие обычно только в это время. В Никольском этот шаг называют утиным. Исполнялись три долгие протяжные песни «Как по море синему», «Придалу до лочки», «Как по речке». В этом году в празднике «Каравон» приняли участие более 200 фольклорных коллективов из Татарстана и других регионов России. В празднике принял участие и премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин. Сразу по прибытии на площадку праздника он осмотрел выставку мастеров декоративно-прикладного искусства, ознакомился с работами мастеров народно-художественных промыслов, посетил мастер-классы. Также Алексей Песошин поздравил всех гостей с праздником. С каждым годом «Каравон» становится краше и краше. Праздник стал узнаваемым брендом Татарстана, и с него начинается старт национальных праздников в республике, отметил премьер-министр Татарстана.
1: «Каравон – любимый праздник русского народа, имеющий многовековую историю. Наряду с татарскими, марийскими, чувашскими, другими фольклорными праздниками «Каравон» занимает особое место в культуре нашей многонациональной республики».
0: По словам заведующей Никольским сельским домом культуры, руководителя ансамбля «Каравон» Ирины Комиссаровой, до 30-х годов 16 века на месте села Никольское была татарская деревня Караева.
2: «При появлении здесь моровой язвы скот стал погибать, и поэтому деревню пришлось сжечь и покинуть эти насиженные места. И только со второй половины 17 века сюда переселяются русские переселенцы из Центральной России. Вначале была деревянная церковь, а когда построили каменную, ее назвали в честь Никола Чудотворца, и поэтому наш престольный праздник 22 мая на Николу Вешнего».
0: Гуляли в праздник широко по три дня, собирались в домах, пели песни, плясали и играли «Каравон», говорит Ирина Комиссарова.
2: «Он только у нас возобновился 19 апреля 1988 года. Бабушки собрались в нашем клубе на посиделке, вспомнили старинные песни, частушки, свадебные обряды, и образовался небольшой коллектив из 22 человек. Вначале он назывался «Волжанка», потому что совхоз был волжский, а потом переименовали в «Каравон».
0: Для участников и гостей праздника «Каравон» организовали 12 тематических площадок со старинными и современными настольными играми, историческими ремеслами и кузницей. Также все желающие могли попробовать угощения из русской печи, блюда традиционной кухни и посетить мастер-классы по вышивке и изготовлению детских игрушек. Специальной гостьей концертной программы праздника стала поп-фолк-певица Влада Мирави. Завершился праздник на Зеленой Поляне большим хороводом, народными играми, песнями и частушками. Традиция «Каравона», большого летнего хоровода, символизирующего наступление весны и благополучия, насчитывает более 400 лет и уже более четверти века существует в новом статусе – фестивале русского фольклора. «Каравон» стал признанным культурным брендом, визитной карточкой Татарстана. Программу подготовили Артур Фаляхов и Марат Аюпов. Всего доброго! Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
3: Куплиля для Татарстан. Многоликий Татарстан.
4: Решат Фазлиахметов.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Сырак урамда, мы біраз жилі де бар, 26-27 градус деп көрсетті. Атмосфера басымы тіркіміш бағынасын 755 мм тәшкелді, геомагнит 43. Иртег алмашын ұшан болатылы, түнлі еуам түшімсіз, күндіз қысқа уақытлы яшынлы еңір еуар, күн екін батыштан толғын орны білен күшлі жүл. Түнлі 7-12, күн батышта 17, күндіз 22-27, күн шығышта 30 градусқа қадар ісі болыр.
2: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон в Сарманово 2-53-53.
3: Хурматлы дустым, тиздән Курбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
4: Курбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
5: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. Excel Outlet.
6: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
7: Изобилие сәүдә фестиваля бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2016 ел 0+.
8: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Их ты бар! Их ты бар!
10: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
11: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
12: Булгар Радиосы Фест!
11: Популяр жыршылар!
13: Дәртле жырлар!
14: Юмор һәм кайнар хитлар!

0: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона. Или со стационарного 01.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0 плюс.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булвар радиосы тәкъдимите!
4: Уникенче сентябрь. Татнефть-аренада.
5: Булгар радиосы фест.
4: Популяр җырчылар.
5: Дәртле җырлар.
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез.
5: Татнефть-аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик.
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 20 программа «Бренч Ир». Украин 18-484-71-89-582.
7: 2020 ел. Яшик Лео 6+.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Лилия Сабирова, «Дуа кылам». Жыр шы икән Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп

0: Радиосында реклама.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Ипиге ялган май тәмінде, әни қолларының назы, яратуғы исі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында, тәмлетті, балашақ тәмі. Сатуынықталарына сырағыз.
4: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта нәтижесі болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла, яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
5: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.
6: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
7: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатно. Номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8843.
10: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Виль Усманов, Диана Давлятова.

0: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
1: Бүгүнме шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгүнме шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
2: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җегес мен аларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Икътисадият ОКМ 166-20-46-60.
3: Иғтибар! Тәрәзә керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
4: Татарстанда юғары сифат хәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәпкәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алығыз. Күпләп сатып алучыларға ташламалар. Петрәш Ильенко аулы. 8-917-88-77-138.
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
6: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
7: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
8: 2026 год.
9: Корбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балташ районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
10: 2026 елның 15 июнінден 20-сіне қадар Қозанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Камалтеатр.ру сайтында. 16+.
11: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
12: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
13: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
15: Илсур Шәрипҗанов.

0: В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
2: Елейт

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Олар хәзер Ершов урамы 1-нче айыртында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
4: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технологии продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие. Имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
5: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут на место бесплатный автобуслар.
6: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
7: Иртенге ош яңа пышкен ипи исі һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янашедә сыр һәм каймақ. Һәр иртенге ош жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Лилияна Ирназарова.

0: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230-0.
1: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуреева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
2: Ихтибар! Ихтибар!
3: Ихтибар! Булгар радиосы тәкдимите!
4: Уникенше сентябрь! Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр жыршылар!
5: Дәртле жырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп эретик!
6: Билетлар Татнефть-арена бустарай кассаларында. Һәм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бустарай. Казан РТ 6 евроны 42 ел. ОГРН 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшекләу 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Илгәрәй.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Алло.
4: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: таңбу тауыш келе. Сәләт жегіс мен оларға дәше. Бері де болағызның шанышылы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім нәркеті. Тұлырақ сәләт нұқтай біз сайтында, әм социал шілтәрлерді жәйінен сәләтті өткер. КБУ Экспозилет, ОГРМ, ЕЗАЕ, 166-020-60-Озан.
1: НПО «Агротех Сервис» является официальным дилером заводов «Россельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротех Сервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
2: Соба инкубаторы пешкен бодай оша бүскен 30 күннек Рос 68 тұқымлы итшебелері сата. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
3: Құрбан бейрамы елқынлаша. Сорықларға һәм сыйырының жидеден бір үлішлеріне заказлар қобыл етебіз. Шариғат қонымлары бойынша шолып, үшкәртіп тә беребіз. Телефон 8-917-935-2079. 8-917-935-2079.
4: Изобилие сәүдә фестивалі бүтін Россиядан һәм яқын шет илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның юғары ныҡтасы, арзан бәйәләр. 22-сеннән 23 майға ҡәҙәр. Ҡазан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарайы.
5: 2026 йыл 0+.
6: Ипигә ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балачак тәме. Сату нокталарыннан сырагыз.
7: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmlato 26. Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в Farmlato. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
9: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемый отпуск и больничные листы. Бесплатное горячее питание в столовой комбината. Выдается спецодежда. Город Кукмар, улица Вахитова, 1. Телефон 291-59. Код 8-843-64. Отдел кадров.
10: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын кулны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
11: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8-843.
12: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес – Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-ші йорт. Телефон 8987-424-55-31. 8987-424-55-31.
13: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
15: Ләйлә Галиева.

0: yüzü baran ömür karabında.
1: Minzələ 107.3 FM.
2: Болгар радиосында реклама.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97.
2: XL Outlet.
4: Құрбан бейрәміне әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарықлар тәрдімеде. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио.

0: 1% ташлама алыгыз.
1: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
2: Что политологи и эксперты называют рукопожатием с исламским миром? Почему татарстанцев в гостях встречают не просто по-дружески, а как близких родственников? Все эти вопросы телеведущая Дина Газалиева задала Раису Татарстана. Рустам Миниханов стал гостем московской студии ТНВ. О результатах работы группы стратегического видения России «Исламский мир», которая отмечает 20 лет с момента основания, и реальных проектах по сотрудничеству с дружественными странами в новом специальном выпуске программы «Татарстан. Тудай. Открытый миру» с Диной Газалиевой. 25 мая в 22:10 и 30 мая в 19:00 на ТНВ. Не пропустите премьеру!
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
4: Рөстәм Асадуллин.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Қазанда сағат 10.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.